0: Podruž.
1: Hlapala podruž.
2: Още един час. Любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix.